0: Ale aici la spitale controlăm ce-ți. Asta a chemat să la haste controlăm ce-ți. Ai n-au știut să nu știm ale tichila hot suanoc. Deci, nu să lucră cu ce. Скайт кутикцэт амстат хайтэн спекулс ва кайт мистэт мистэт фасэй айни хэ март ке кэкорстон тя маталаах цилитлис их калая кимислис кап тай хэ айни хэ март тих нумаун кутцэт амстат ли пай кукстэ нумат урахо Ай, тихий лайк интемст, тут инстат. Ах, тихий, ты там дайс, ты маэль, тихий кэм. Алайся, ты сматым стахалаку, сиэски, ты колохчут мампит, ски кунит. Ауститит хуни кусилтай айс таст колхтта тусинасукс яайс айс тхмуксаа нуппе муалласат таптамчит тапаа контас хоор уттит хахаахта тапаа тат сканус тем тавасоч уттит хахаахта Никуайка аскенет кулистуте маст. Скватавни мутаат, спутрасяат кунт. О, фуанук. О, матао аст. Асина котик таха фуанук аст. О, кахтем. То патас. Патасаус. Асилитхум. Lid komstam ich weiter aus in Gott. Prenzt ihn mit dem Tisch. Einat ist das noch mit dem Mastro. Ach, sind am Tisch das auch der Absurd. Kann ich kispert und was er kellert. Es ist ein paar Städte der Absurd. Kulikunamat. Oret kitaat. Kutasan kitaapsut. Kupasti khonkuta. Ukintem tutskikiki. Ke wainhtatim. Etas wainhtatim. Ukintem matkikianos. Kutimaktuk. Atkohan keho. Kutakastimut. Та сиктэс тасараст таксан там тема ахкинаас кетсма атлахш нихтит асас темат кистам стет китате темат нихва колетик скет китаким темас смак тах яю цейнават та асас цем авот та кутен тах Оттен иска хусан тамтен илуксоп. Сас контуртат зуткутигил. Зута контекста хол. Майсатлик сасалэсат тисэн чиних. Утсавэй мат. Исна айавахэм. Дикунэм дай хуссоп. Зуткутигил намайласт. Айш күтөт чтэт хэсгэн үшнамс. Ай наад хэш күпстай штэт чтэт х. Үтэтэм тэт хэйт тэм. Гэг. Тэг айш ау тэхтасан чтап сүлт х. Алад хэхаах лэд. Айш тэст х. Dich hier sei jetzt mit, doch, doch.
1: And the sign up of the new Halk Radio.
2: 91.1 FM.
0: Why?